0: Jak duchtary ciekady?
1: Iri w tym goły dusza. Iri co kady?
0: Ewe, kady dam ola.
1: O, manum na menu.
0: Ech, tko do chabmasa.
2: Na dalt, ja. Zurück zu euren Positionen.
3: Ну что, тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь? А мне прям сердце попали, сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?